0: карете. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: шутка.
1: Радиодача. Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дача.
1: С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на волнах радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 – это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнаете, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Урал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов, ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17, тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

сторон. Мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».

0: Он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries.
1: Ва-банга!
0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
7: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
8: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
11: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
14: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
15: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
16: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
17: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из Зеленограда и хочу передать привет своему другу Руслану и пожелать ему, чтобы у него все его планы, которые он задумал, сбылись. И поставьте для него, пожалуйста, песню «Тополиный пух» Тойстаровича. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов, ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17, тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Календарь на Радио Дача.
1: За окном 20-е лунные сутки. Это очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Это время духовного преображения и преодоления сомнений. Сегодня хорошо будут решаться финансовые вопросы. Все, что касается работы и бизнеса. Рекомендуется начинать любые дела и предприятия, ибо все предпринятое будет иметь успех и принесет удачу. Еще наилучший день для отказа от дурных привычек. А вот зависть и недоброжелательность способны навредить вам сегодня. Усмирите гордыню.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный

0: радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов, ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17, тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка-гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277,515.
4: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
7: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
2: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
8: Муз-ТВ представляет «Дача зовет, Муз-ТВ поет». Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
11: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
12: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
13: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
14: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
15: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
16: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
17: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
18: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
19: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
20: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
21: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита Фатонов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мелехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». В Калуге 8 часов утра. С вами «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: В Южной Корее определили чемпиона по дневному сну. В России могут ввести еще одно детское пособие. В Калуге стартовали празднования Дня Победы. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Южной Корее определили чемпиона по дневному сну. Жители Сеула выясняли, у кого крепче сон в условиях городской какофонии. По правилам конкурса участники, а их набралось 170 человек, должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. В итоге лучше всех поспал 80-летний пенсионер. В России могут ввести еще одно детское пособие. В Госдуме приступили к обсуждению адресной помощи бюджетникам. Речь идет о ежемесячном пособии на детей для работников бюджетной сферы, размер которого составит 25% от МРОТ на каждого ребенка. Причем меру могут распространить и на муниципальных служащих. В Калуге стартовали празднования Дня Победы. Сегодня калужан ждет смотр конкурса отрядов почетных караульных служб, а завтра пройдет митинг на мемориальном воинском кладбище. Центральной площадкой праздничных мероприятий в День Победы выступит театральная площадь. Начиная с полудня здесь горожан ожидают разнообразные активности, а на пешеходной части улицы Театральной пройдет фестиваль солдатской каши. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 34 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра в городе пройдут дожди, а температура опустится до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: наступило чудесное майское утро, и праздник принесло День радио сегодня, друзья. Именно в этот день миру была представлена беспроводная приемопередающая радиосистема, а потом понеслось, и вот, пожалуйста, сейчас мы на расстоянии руки практически, на самом деле нас разделяют порой километры, сотни километров, мы можем друг друга слышать, передавать приветы, наслаждаться любимой музыкой, что и будем делать в компании «Радио Дача». В ближайшие минуты обещаем вам любимые композиции Игоря Корнелюка, Эдгара и Рады Рай и Иванушек Интернешнл. Меня зовут Мария Федорова. Всем праздничного настроения!
1: Ваше начало дня

Обещаю композиции Димы Билана, Марины Хлебниковой и Татьяны Булановой поставить уже совсем скоро. И будет, разумеется, рубрика «Гороскоп». Узнаем, что звезды нам нашептали на день сегодняшний, 7 мая, четверг. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем бодрого, приятного настроения.

0: радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов, ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17, тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Окорочок охлажденный. 1 килограмм. 229,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
8: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
9: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Нужны ворота, которые прослужат долго.
12: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
11: А с забором помогут?
12: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
14: Лето. Там, где есть радио

0: Радио Дача.
1: Доброе утро, на Радио Дача гороскоп на 7 мая, среду. Сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Весы, близнецы и тельцы смогут найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно. День хорошо подходит для переговоров, обсуждений и поиска компромиссов. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены действовать быстро, но обстоятельства могут требовать терпения. Не все решится силой и напором, иногда лучше сделать шаг назад, чтобы позже продвинуться вперед. Девы, козероги и рыбы смогут спокойно разобраться с накопившимися делами. Хороший день для задач, где важны внимательность и дисциплина. Раки, львы и водолеи могут неожиданно получить поддержку или полезный совет. Не игнорируйте случайные разговоры, в них может быть важная подсказка.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго.

0: Белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Гороскоп на радио Дача.

0: Месяц май в самом разгаре, и дачный сезон уже стартовал, друзья. Мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, а потому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители насладятся шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире песни для души, для настроения. В скором времени будем слушать певицу Ёлку и Филиппа Киркорова. Оставайтесь с нами.
1: Ночной кошмар, что растаял поутру. Я по-прежнему красива, хоть казалось, что умру.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов, ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17, тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
3: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
4: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
5: Цены действительны до конца мая.
6: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
12: Лето. Там, где есть

0: россиян считают себя счастливыми людьми, мы будем... Людьми. И мы будем стремиться, чтобы процент этот увеличивался. Ведь, в конце концов, счастье в мелочах, в здоровье, в хорошем настроении, в любимой музыке, в конце концов, которую мы постоянно дарим другим слушателям. От вас приветы передаем в рубрике «Удачный момент» на радио «Дачи». Сделаем то же самое уже совсем скоро. Рубрика «Не за горами» выходит в эфир в финале каждого часа. Перед ней насладимся классной композицией Николая Баскова. Всем потрясающего майского утра желаю.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Кисель ПА-вит, для желудка суперхит.
10: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель ПА-вит, желудок поблагодарит.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
14: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
15: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
16: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Подробности на tixfli.rf.
17: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
18: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
7: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
24: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь!
25: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
26: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
27: Что? А ты куда?
26: На удачные песни? Юбилейный концерт?
27: Что-что?
26: Какие там артисты будут?
27: Серьезно?
26: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
28: 26 сентября 2026 года.
29: Москва. Лайф-арена.
28: Большой фестиваль.
29: Удачные песни.
28: Михаил Шуфутинский.
29: Шаман.
28: Группа «Комбинация».
29: Сергей Лазарев.
28: Андрей Державин.
29: Группа «Винтаж».
28: Ольга Зарубина.
29: Григорий Лепс.
28: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
29: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: В Москве 9 часов утра.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре запретили досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. Ведомстве рассказали, при срабатывании металлоискателя ученики должны добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, иначе их не допустят в пункт проведения экзамена. Нарушившие эти правила смогут пересдать его в резервные сроки только по решению председателя комиссии. Напомню, основная волна ЕГЭ начнется в России 1 июня с тестирований по истории, литературе и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России закончится в конце мая, начале июня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там же рассказали, что данный показатель в текущем сезоне находился на уровне предыдущих аналогичных сезонов. Добавлю, ранее ведомство открыло горячую линию по вопросам инфекций, передающихся через укус клещей. Она будет работать в России до 10 мая. Специалисты ведомства ответят на актуальные вопросы, в частности, о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей и действиях при их присасывании. Уточняется, на федеральном уровне в круглосуточном и бесплатном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

0: Еще с понедельника вся страна ждет вторые майские праздники. Вот уже завтра будет последний рабочий день на этой неделе. Отдохнем. Кстати, пятница – это короткий рабочий день, сокращен аж на час. Вдруг кому-то этот час как раз и нужен. Сегодня же все полноценно, поэтому стараемся. В этом часе на Радио Дача обязательно сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Кого-то из участников порадуем приятным подарком и приятными песнями будем слушать в ближайшие минуты. Евгения Григорьева и группа «Дюна» для вас на Радио Дача. Всем привет!
1: Ваше начало дня.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

учеными, если все время лениться и лежать в кровати или на диване, то и вес набирается, и настроение не то. Поэтому срочно встаем, кто этого еще не сделал, и наслаждаемся наступившим днем. В компании «Радиодача», конечно же. А день сегодня непростой, праздничный. И какое событие отметим все вместе сегодня, 7 мая, расскажу в рубрике «Праздник каждый день» на «Радиодаче» уже совсем скоро. И замечательные композиции поставлю. Будем слушать группу «Комиссар» и Никиту в дуэте с Марией Зайцевой. Будем вместе!

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов, ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17, тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Нужны ворота, которые прослужат долго.
4: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
3: А с забором помогут?
4: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Торт домашний, весовой, 100 граммов, 69,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман». Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Сегодня, 7 мая, отмечается праздник всех отраслей связи – День радио. Эта дата приурочена к событию, которое перевернуло мир – демонстрации первого радиоприемника, созданного Александром Поповым в 1895 году. И это стало отправной точкой в развитии радио и современных технологий связи. Всех причастных поздравляем!
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Вот и стартовала наша игра «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». И сегодня в честь праздничка давайте-ка вспомним композиции из нашего эфира, в которых есть слово «радио». Немного таких песен у нас, но они точно есть. Что нужно сделать? Позвонить в нашу студию московскую по номеру телефона 8495-995-2555. Назвать исполнителем саму песню и напеть хотя бы пару предложений. Не рассказать, не повествовать, а именно напеть. И так тогда мы вручим победителю шикарный набор для белоснежной улыбки. Вот такое задание. Уверена, справитесь. Всем слушателям радио «Дача» желаю удачи.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов, ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе до

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
3: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Всем утро доброе. Узнаем сейчас, кто же победил в игре «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, было задание вспомнить песни из эфира радио «Дача», в которых есть слово «радио» в честь праздничка Дня радио. И первой к нам дозвонилась Наталья из Северной столицы. И вот какую композицию она вспомнила.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я из города Санкт-Петербурга. Я вспомнила песню Валерий Сюткин «Радио ночных дорог». Если этой ночью ты в дороге, если путь еще далек, пусть прогонит прочь твои тревоги радио ночных дорог. Поздравляю всех слушателей с праздником Днем Победы. Желаю всем удачи. А радиодачу, конечно же, с Днем Радио.
2: Ура! Наталья, спасибо за игру. Вы старались, и потому вам положен приз. Вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Отличную песню вы вспомнили, Наталья, поэтому ее прямо сейчас и послушаем на радио «Дача». Композиция Валерия Сюткина «Радио ночных дорог». А завтра сыграем еще.

0: не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
6: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
15: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
16: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
15: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
21: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
23: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoly.
24: С Green Life на грядке все в порядке.
25: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
26: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
0: Колорадский жук атакует!
1: Старые средства не действуют!
0: Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
1: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
0: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: Радиодача представляет!
3: Как пищуте, челокнешки!
2: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алена, я из города Пенза. Передаю привет своим коллегам и всем слушателям радио «Удач». Желаю прекрасной погоды, хорошего настроения. А для себя заказываю песню «Руки вверх, студент».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». В Калуге 10 часов утра. С вами «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: В Южной Корее определили чемпиона по дневному сну. В России могут ввести еще одно детское пособие. В Калуге стартовали празднования Дня Победы. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Южной Корее определили чемпиона по дневному сну. Жители Сеула выясняли, у кого крепче сон в условиях городской какофонии. По правилам конкурса участники, а их набралось 170 человек, должны были прийти уставшими, сытыми в костюмах. В итоге лучше всех поспал 80-летний пенсионер. В России могут ввести еще одно детское пособие. В Госдуме приступили к обсуждению адресной помощи бюджетникам. Речь идет о ежемесячном пособии на детей для работников бюджетной сферы, размер которого составит 25% от МРОТ на каждого ребенка. Причем меру могут распространить и на муниципальных служащих. В Калуге стартовали празднования Дня Победы. Сегодня калужан ждет смотр конкурса отрядов почетных караульных служб, а завтра пройдет митинг на мемориальном воинском кладбище. Центральной площадкой праздничных мероприятий в День Победы выступит театральная площадь. Начиная с полудня, здесь горожан ожидают разнообразные активности, а на пешеходной части улицы Театральной пройдет фестиваль солдатской каши. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 34 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра в городе пройдут дожди, а температура опустится до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.

0: минуты, становимся все ближе и ближе к ним. Завтра уже пятница, а пока доброе утро в четверга, которое проводим хорошо, там, где есть радиодача и хорошей музыкой, наслаждаемся. Впереди у нас замечательные хиты от Ани Лорак и Ирины Аллегровой. Это лишь начало. Будем вместе. Всем привет.
1: Ваше начало.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: кстати, читала, что продажи шоколада в России упали. Люди переходят на мармелад, зефир и печенье. Почему? А потому что хочется. Главное, друзья, во всем знать меру. Во всем, кроме музыки, радиодачи. Далее обещаю вам замечательные хиты от Леонида Агутина, Артура Пирожкова. И будет очень классная песня в рубрике «Тот самый хит» на радиодаче. Не пропустите.
1: Канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. Ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 17, тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: В наших планах на вечер пятницы запустить машину времени в звездном шоу «Назад в будущее» на радиодаче. И завтра мы это сделаем. Целый час проведем вместе с группой «Добро». Много интересного узнаем и эксклюзивно послушаем их новый летний трек, который точно станет хитом. Присоединяйтесь и вы в 17.00 по московскому времени завтра. А в ближайшие минуты наслаждайтесь классными песнями от Юлии Савичевой и Натальи Гордиенко на радиодаче. Приветствую вас!
1: Я из памяти стираю дождями по стеклу.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов, ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17, тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88. 88-88.

0: Это Юлия Савичева на радиодаче с композицией «Майский дождь». Прекрасное погодное явление, когда уже тепло, и дождик, он даже, знаете, так освежает, можно сказать. То же самое, брызги от фонтанов тоже освежают. Вчера освежились с друзьями на 100%. И вас тоже освежим отличной музыкой. В ближайшие минуты послушаем на радиодаче Алену Ланскую и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем приятного четверга.
1: Реклама.
2: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
3: Менсе.
2: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
3: Менсе.
2: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик!
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Наша лодка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель для авит, желудок поблагодарит.
12: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Муз-ТВ представляет.
19: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
18: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
19: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
18: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
21: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
21: Ольга Зарубина.

0: информация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте. Радио «Дача». Уважаемый к вам человек. Женя, город Соликамск. Передаю привет дорогому человечку Ленину Логину Алене. Всем желаю хорошего настроения. Смейтесь почаще. И давайте послушаем песню «Я знаю, ты далеко» для Оксаны Мацковой. Оксана Мацкова, я тебя помню, а ты меня не забыла. Всем всего самого суперского желаю. Всех с

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: В Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили, что запрещено делать выпускникам во время ЕГЭ. Как пишет РА Новости, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу ни самостоятельно или общаться с другими участниками. Сдающим также не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам. Кроме того, участникам ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их наряду с бумажными или электронными экзаменационными материалами не разрешат вынести из аудитории. Также во время тестирования запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ начнется в России 1 июня. В России с 1 марта будущего года расширят список оснований для аннулирования водительских прав. Так они будут признаны недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, если такое потребуется. Это нужно будет сделать в течение 3 месяцев после получения соответствующего уведомления. В Минцифры сообщили, что планов по отключению или ограничению мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая нет. Там добавили, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Кроме того, в ведомстве рассказали, что в День Победы доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве будет временно ограничен для обеспечения безопасности. Вместе с тем домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Это все она» в исполнении Сергея Лазарева. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: И музыка звучит нон-стопом. Кстати, что касается музыки, в скором времени будем слушать группу «Винтаж», «Браво» и певицу «Славу». А на завтра готовим вам премьеру недели от группы «Любэ». Услышим в хит-параде «Горячая десятка» их новую композицию, которая называется «Жди меня». Не пропустите. Всем чудесного майского настроения. Желаю, будем вместе.
1: Канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов, ветер юго-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 17, тепла, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Каждый час в эфир «Радио Дача» возвращается рубрика «Удачный момент», в которой мы исполняем ваши музыкальные желания. Сделаем это и в этом часе. Запоминайте номер для связи 84-95-995-2555. Дозвонитесь, оставьте душевное пожелание, привет или поздравление. Не забудьте закрепить песни, которая вам нравится. Заявку исполним, напомню, в финале часа. А перед этим с удовольствием послушаем классные композиции от группы премьер-министра Михаила Боярского. Вместе споют нам. И Александр Левшин тоже отметится в эфире «Радио Дача». Будем вместе!

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай. Насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов. Фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивая еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радиодача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радиодача».

0: Радостно, что благодаря техническим решениям мы с вами можем быть на одной волне, на волне радиодачи. Всех еще раз поздравляю с праздником, с Днем Радио, и приглашаю вас присоединиться к программе по заявкам «Удачный час», которая стартует уже через 10 минут. Будем исполнять ваши музыкальные пожелания и передавать добрые слова на расстоянии. Чуть раньше исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную песню от Дениса Клявера и Жасмин в дуэте на радио «Дача» для всех вас. Будем вместе!
1: Удачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
8: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
13: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
14: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
15: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
16: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
17: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
18: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
19: Радиодача представляет...
20: Что там у нас с крышей?
21: Отъехала!
22: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
0: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я из Липецкой области. Хочу поздравить свою дочь Ангелину с 16-летием. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов, долгих лет жизни. И заказать для нее песню Юры Шатунова «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача». В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: Автогигант Nissan запустил массовое сокращение персонала. В Минсельхозе отказались от регулирования цен на яйца. В Калуге намерены построить центр адаптивных видов спорта. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Автогигант Nissan намерен сократить 10-ю часть своего персонала в Европе. Всего у компании более 9 тысяч европейских сотрудников. Увольнению для смягчения финансовых трудностей компании подлежат около 900 из них. Ранее японский концерн анонсировал сокращение автомобильного модельного ряда примерно на 20%. В Минсельхозе страны отказались от прямого регулирования цен на куриные яйца. Идею о введении минимальных и максимальных расценок для стабилизации закупочных цен высказали российские птицеводы. Однако в профильном ведомстве нашли альтернативное решение ценового вопроса посредством введения обязательной доли долгосрочных контрактов между поставщиками и магазинами. В Калуге намерены построить центр адаптивных видов спорта. Это будет комплекс, под крышей которого объединят сразу несколько секций, что позволит сократить количество перемещений между спортшколами и сделает спорт еще более доступным, поделились планами в областном Минспорта. Сейчас в регионе насчитывается более 17 тысяч спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 34 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра в городе пройдут дожди, а температура опустится до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Мария Федорова, и вот она, программа «По вашим заявкам. Удачный час» началась. Всех поздравляю с днем. Радио – это наш общий праздник. И жду ваши личные сообщения по поводу ваших личных праздников. Для связи имеется номер телефона 84-95-995-2555. Звоните или пишите в Telegram Messenger Max на номер 8-910-004-49-24. В течение этого часа ваши сообщения будут читать. И вот какие есть. Наталья шлет привет из Новосибирска, поздравляет с днем радио, дальнейшего процветания желает, счастья, любви, успехов, пишет: ваши голоса стали мне родными, в грустные моменты спасаете своими голосами и музыкой. Наталья, спасибо за добрые слова, и вообще всем спасибо за поздравления, сегодня их очень много, нам приятно. И еще одно сообщение прочитаю в начале. Светлана из Домодедово поздравляет тоже нас с праздником, с днем радио, какую-нибудь веселую песню просит поставить, так как сегодня у нее тоже, у Светланы, праздник, юбилей, как-никак, 55. Светлана, мы вас от души поздравляем. А слушать будем песню, с которой началось вещание «Радио Дача». Филипп Киркоров, «Единственное», прямо сейчас.
7: Даже в зеркале

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я сегодня сердечно поздравляю ветерана аэрофлота, командира, члена совета авиаклуба «Экипаж», москвича Кондратьева Виктора Алексеевича с днем рождения. Виктор Алексеевич, оставайтесь таким же замечательным, добрым и отзывчивым человеком еще на долгие-долгие годы. Мир вам, здоровья и добра. А в качестве подарка пусть для вас прозвучит песня в исполнении Елены Ваенги «Желаю». Искренне с вами. Спасибо, уважаемая радиодача. До свидания.

пожеланиями в программе «Удачный час» на Радио Дачи. Вот какие сообщения прилетели. Алексей поздравляет всех с наступающим праздником, Днем Победы. Отправляет пламенный привет Ольге и Нине Романовым из Санкт-Петербурга. Александр шлет привет своим курочкам из Воронежа. От Леона вот такое сообщение. Привет, любимая Радио Дачи. Поздравляю с Днем Радио и с наступающим Днем Победы. Я в 1974 году окончил радиофакультет МАИ, работал радиоинженером. Всем выпускникам мои большой привет от Леонида из Сочи, тот самый Леон, который написал. Мы вас тоже поздравляем от души. Далее из Волгоградской области весточка прилетела от Анны Каменевой. Она отправляет привет родным сестренкам Лене Студникиной и Олечке Глазковой. Они от меня далеко живут, я очень по ним скучаю, пишет Анна. Песню будем слушать в исполнении Алсу на Радио Дача, а вскоре вернемся к вашим пожеланиям.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Лилия. Я нахожусь в пансионате «Времена года», Ногинский район, Московская область. Передаю привет своему лучшему верному другу Николаю Анатольевичу Силкину. И прошу исполнить для него песню из репертуара Дмитрия Кудрова.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Зовут меня Анна. Звоню из города Астрахань. Хочу поздравить любимую команду радиоведущих с праздником «С днем радио» и наступающим великим праздником 9 мая. Желаю здоровья, процветания, любви, счастья, удачи, многомиллионных радиослушателей. И заказываю подарок, песню «Черная смородина». Спасибо, радиодача.

0: С удовольствием сейчас прочитаю ваши сообщения, которые вы присылаете в программу «Удачный час» на радио «Дача». Их очень много. И вот, пожалуйста, некоторые. Так, город Усть-Илимск на связи. Татьяна Семыкина отправляет привет мужу Ивану Семыкину, сыну Владимиру, дочери Анне. Сына, ждем тебя очень домой из армии. Ух, сынок, давайте уж, маму не подводите. Екатерина передает большой привет любимому коллективу школьной столовой номер 35. Далее привет в город Волгодонск, СНТ-машиностроитель, любимой единственной жене Танюшке Проценко. Очень сильно ее люблю. Удачи всем садоводам СНТ в дачном сезоне. От кого? Вы что-то не написали. Почему? Не забывайте подписываться, друзья. И от Елены огромный привет из Владивостока. Привет доченьке Полечке, мужу Сергею. Хорошего настроения, отличных майских праздников всем. Вернусь к сообщениям в ближайшие минуты на радио «Дача». Будем вместе.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Анжела, я звоню из города Москва. Коллектив «Привилегии сервис» хотел бы поздравить наших коллег Наталью, Елену и Любовь с днем рождения и пожелать им крепкого здоровья, успехов в труде, терпения и хорошего им настроения. И поставьте, пожалуйста, для них песню «Аллегровой» с днем рождения.

А вот и свежие поздравления, привет и майские в программе «Удачный час» на радио «Дача». Мария отправляет привет бабушке Анастасии Морозовой, пишет: «Я тебя очень люблю и желаю здоровья и счастья». Далее вот такое креативное послание прилетело. Алло, в эфире. Это Ксения из Москвы. С днем радио, дорогие, спасибо. Мой привет самому важному человеку, моему мужу Алексею. Спасибо, что ты всегда на моей волне. Люблю тебя до помех и обратно. Вот так классно придумала Ксюша. Лариса отправляет привет со своей младшей внучке Вике Суховой в город Адлер. Желает скорейшего выздоровления. Просит хорошую песню поставить. Бабушка Лариса тебя любит из Волгоградской области, из города Михайловка. И поздравляет нас с профессиональным праздником, с Днем Радио. Спасибо большое, бабушка Лариса. И от Надежды привет. Добрый день, радиодачи. Хочу просто поделиться хорошим настроением. Всем привет. Вот так просто. Хорошее настроение так распространяется на всю страну. И хорошая песня будет звучать. Лирическая композиция в исполнении Алены Петровской на радиодаче.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Людмила, я из Москвы. Поздравляю вас с праздником радио. И хочу заказать веселую песню «Золотое кольцо». Всем желаю счастья, здоровья, самое главное. И всех благ. Спасибо.

0: удовольствием буду читать ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Оксана из Дмитрова отправляет большой привет в город Дмитров всем жителям и отдельный привет своим коллегам, работникам скорой медицинской помощи Елене и Михаилу. Желает вам крепкого здоровья и семейного благополучия, чтобы наша команда всегда была вместе. А тут, знаете, все зависит от вас. Еще один привет сыну Андрею Хохолкину, который проходит службу под Симферополем. Осталось 57 дней и домой. Мама Лена из Ростова-на-Дону ждет с нетерпением. И Нина поздравляет с днем связи своего мужа Сергея, дочку Светлану и ее мужа Андрея. Здоровья, тепла, всех благ желает. И мы ждем от вас сообщения в программу «Удачный час» на радио «Дача». Уже через некоторое время прочитаю.
1: Нравится мне, когда ты голый.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные, назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Нужны ворота, которые прослужат долго.
11: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
10: А с забором помогут?
11: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
13: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru.
16: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
17: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
18: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
19: Пельмени дачные. Полуфабрикат замороженные. 1 килограмм. 399,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Поздравляю я подругу с днем рождения Татьяну с Каменска. Желаю ей здоровья, всего-всего хорошего. И составьте для нее песню веселую, хорошую, Виктора Королева. Спасибо, радио «Дача».

встреча в программе «Удачный час». Светлана пишет: «Добрый майский денек, Тюмень. Привет с Мегиона. Поздравляю брата Сергея Коробейникова с днем рождения. Исполнение желаний, всех человеческих благ. Самое главное, крепкого здоровья. Обнимаю, крепко целую в обе щечки, тереблю за ушки. Ура, ура, троекратное ура». Людмила отправляет привет всем сотрудникам ООО ЧОП, Олимпа, охрана, поселок Красногорский, желает хорошей смены, коллеги из ККЗ. Макс поздравляет с наступающим 9 мая всех слушателей, отправляет привет жителям поселка Коксовый, в частности, большущий привет маме и папе. И от Валерии из Барнаула теплое пожелание команду «Радиодачи» нашу. С днем радио поздравляет, желает, чтобы жизнь была настроена на канал радости, счастья, везения и успеха. Хорошие какие пожелания. Допустите, гостями в студии будут позитивные, отзывчивые ребята, а творческий потенциал не имеет границ. Я вас очень люблю. Валерия, мы вас тоже очень любим. Вы почетная наша постоянная слушательница. Кстати, по поводу гостей. Завтра в звездном шоу «Назад в будущее» будет группа «Добро». Старт программы в 5 вечера. Присоединяйтесь. А прямо сейчас будем слушать красивую песню в исполнении Димы Билана на «Радио Дача».

0: наши финальные поздравления и приветы. Тут как тут, на радиодаче Андрей желает хорошего дня любимому радиодаче. Спасибо. И поздравляет коллектив садового центра Подворья Ховрина с открытием сезона и с наступающими праздниками. Точнее, с одним, с 9 мая. Андрей, вам тоже большой привет, с праздником. Влад поздравляет любимую жену Наталью Бармину с началом огородного сезона. Валерия шлет привет в город Орехово-Зуево родителям, папе Леше и маме Оксане. Нияз и Оля шлют привет всем дачникам СНТ «Дружба», город Димитровограда. Всех с праздниками майскими. Еще один привет для преподавательницы Алены Витальевны. Я ее очень люблю, пишет Надежда из Ханты-Мансийска. Друзья, хочется отдельно всем сказать спасибо за поздравления. Все получили, все прочитали. Улыбаемся и машем вам в ответ. Поздравляем тоже с праздником, с Днем Радио, ведь это наш общий праздник. До финала часа обещаю исполнить еще одну музыкальную заявку и напоминаю про рубрику «Удачный момент». Она выходит в эфир в финале каждого часа, и там тоже звучат ваши поздравления и приветы, и ваши любимые песни. Поэтому, кто не успел что-то сказать, что-то передать, милости просим. Всегда рады. Телефон, аппарат наш в режиме ожидания постоянно, бесконечно. Мария Федорова меня зовут. Всем чудесного майского дня желаю. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
13: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
14: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
13: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
15: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Павел. Я бы хотел для всех заказать песню Николая Баскова и пожелать всем хорошего, удачного дня. А вам, радио «Дача», огромное большое человеческое спасибо.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. В Совете Федерации одобрили закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме 1 сентября и появятся в населенных пунктах без обычных подобных торговых объектов. Известно, что в мобильных аптеках нельзя будет продавать ряд медикаментов, среди которых препараты, содержащие психотропные вещества и иммунобиологические лекарства. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. По словам главного внештатного диетолога министерства, это нежирная свинина и баранина. Он уточнил, что оптимально сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. В Минздраве также предупредили об опасности переедания шашлыка, особенно для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 23 копейки. Стоимость евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Выбирать чудо» в исполнении Нюши. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

Прежде чем все разъедутся на майские выходные, завтра мы обязательно потанцуем в компании программы «Диско-дача». Танцы начнутся, как и полагается, в 20:00 по московскому времени. Подарим вам возможность энергично подвигаться под лучшие танцевальные отечественные хиты. «Радио-дача» скучать не позволит, друзья. И в ближайшие минуты будет много песен ваших любимых в эфире. Послушаем группу «Любэ» и группу «Непара». И это только начало. Оставайтесь с нами.

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22.
2: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка-гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277,515.
4: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
5: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

душевным приветом или поздравлением с помощью рубрики «Удачный момент». Напомню, координаты для связи, номер московский, радиодача 8495-995-2555. Звоните, оставляйте красивые, яркие сообщения и не забудьте украсить их вашей любимой песней. Собственно, она и прозвучит в финале этого часа. А в ближайшее время будем слушать на радиодаче композиции группы «Комбинация» Сергея Пенкина и Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.

0: магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Нужны ворота, которые прослужат долго.
6: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
5: А с забором помогут?
6: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
9: Колбаски куриные, охлажденные, полуфабрикат. 100 граммов, 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
10: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
11: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
15: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: До выходных остается один день, если это не считать. Завтра уже пятница ненаглядная придет, и проведем мы ее, разумеется, тоже в компании «Радио Дача». Я же собираюсь удалиться из эфира, чтобы вы поприветствовали здесь Даню Борисова. Через 10 минут он будет с вами проводить этот майский четверг. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю в эфир композицию группы «ПМ». Всем пока. Мария Федорова, «Радио Дача». До новых встреч!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любом условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Меня зовут Ирина, я из Серпухова. Я заказываю для себя песню Сергея Лазарева и передаю приветы своей подруге Лидии. Поздравляю с майскими праздниками. Спасибо, радиодача.

0: Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». В Калуге 2 часа дня. С вами «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Автогигант Nissan запустил массовое сокращение персонала. В Минсельхозе отказались от регулирования цен на яйца. В Калуге намерены построить центр адаптивных видов спорта. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Автогигант Nissan намерен сократить десятую часть своего персонала в Европе. Всего у компании более 9 тысяч европейских сотрудников. Увольнению для смягчения финансовых трудностей компании подлежат около 900 из них. Ранее японский концерн анонсировал сокращение автомобильного модельного ряда примерно на 20%. В Минсельхозе страны отказались от прямого регулирования цен на куриные яйца. Идею о введении минимальных и максимальных расценок для стабилизации закупочных цен высказали российские птицеводы. Однако в профильном ведомстве нашли альтернативное решение ценового вопроса посредством введения обязательной доли долгосрочных контрактов между поставщиками и магазинами. В Калуге намерены построить центр адаптивных видов спорта. Это будет комплекс, под крышей которого объединят сразу несколько секций, что позволит сократить количество перемещений между спортшколами и сделает спорт еще более доступным. Поделились планами в областном Минспорта. Сейчас в регионе насчитывается более 17 тысяч спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 34 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра в городе пройдут дожди, а температура опустится до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Уверен, это все наяву происходит с героем хита, песни Егора Крида, которую мы слушаем на радио «Дача» в эти минуты. Редко когда получается поверить в настоящие чувства с первого раза. Все мы ищем подтверждение сказанным словам. Всем нам свойственно несколько не доверять поначалу, да, в отношениях. И вот только когда поступками доказывают преданность, тогда мы можем расслабиться и сказать, это точно был не сон. Шикарную песню «Невеста» слушали в середине часа на радио «Дача». С этого момента за музыку в ответе я, Дани Борисов. Я вам желаю отличного продолжения дня в компании «Радио Дача».

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22.
2: Хорошо там, где есть радиодача.

0: весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Певицы Варвары продолжает эфир «Радио Дача». Песня называется «Дорога к дому». И среди прочих новых композиций ее уже можно найти на нашем сайте radiodacha.ru в специальном разделе. Во вкладке «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Заглядывайте на наш сайт почаще, там еще много всего интересного можно узнать. Например, прочитать новости из мира звезд шоу-бизнеса или посмотреть видеоверсии шоу «Назад в будущее». Ну а в эфире далее встречайте хиты Леонида Агутина, Игоря Николаева и певицы Славы. Вы настроены на «Радио Дача».
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: следом за весной хит Леонида Агутина завершает очередной музыкальный час на радиодачу. Не устану повторять, идти за такой весной, как сейчас в столице, одно удовольствие, друзья. Жарко, солнечно, кругом все такое зеленое, распускающееся. И даже запах сирени уже кое-где витает в воздухе. Наслаждаемся теплой погодой вместе, не забывая делать перерывы для выхода на улицу. И музыку хорошую слушаем, конечно же, друзья. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент». А еще поставлю песню «Фабрики» на радиодаче через пару мгновений.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
0: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
5: Как ты чудище лохнешься!
6: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим новым коллегам Татьяне Нине из стоматологии Щегляковской, 17, и передать песню Валерия Леонтьева. Спасибо, радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. В Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В вузах Франции ввели комплексные обеды за 1 евро. В России сокращается производство лифтов. Театральную улицу Калуги сделают пешеходной в случае победы в общегородском голосовании. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В вузах Франции ввели комплексные обеды стоимостью в 1 евро. Ранее льготное питание распространялось только на студентов, получавших госстипендию. Таким образом, студенческие профсоюзы выиграли многолетний спор у правительства, которое выделило на реализацию меры 50 миллионов евро. В России сокращается производство лифтов. Как сообщает газета «Коммерсант», сейчас заводы загружены примерно на 2/3, и ситуация продолжает ухудшаться. Среди причин негативной динамики называются нехватка денег на замену старых лифтов, дорогие кредиты, недоступная ипотека и сокращение строительства нового жилья. Производители также сетуют на конкуренцию со стороны Китая. Театральная улица станет пешеходной до стрелки второй аптеки. Сейчас проект благоустройства центральной магистрали лидирует в общегородском голосовании. Как сообщили в Общественной палате региона, в случае победы в опросе на улице произведут замену теплотрассы, а также осуществят перепланировку площади перед театром. Кроме того, предусмотрены работы по озеленению. После этого театральная станет пешеходной на отрезке от Суворова до Дарвина. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 34 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра в городе пройдут дожди, а температура опустится до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: хорошо описывает идею хита Юлии Савичевой на радио «Дача». Давно в разлуке с человеком находится, а все равно желает среди сотен лиц на остановке увидеть одно знакомое, отыскать эту свою ментальную половинку. Кстати, композиция не совсем о любви в привычном романтическом ее понимании. Здесь Юлия ищет свою подругу, школьную соседку по парте, с которой разделяла горести и радости всем. Надеюсь, она в итоге нашлась. Хорошую музыку искать не надо, друзья, у нас ее для вас есть. Скоро послушаем хиты Влада Сташевского, Наташи Королевой и Виктории Дайнека на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра обещают дождь, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

весна на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

абонент все никак не возьмет трубку. Алло, Алешенька, новинка Татьяны Картыковой продолжает эфир «Радио Дача». По итогам позапрошлой недели песня Татьяны Картыковой заняла в нашем хит-параде «Горячая десятка» 6-е место. Но я уверен, это еще не финал. Хит «Алешенька» сможет достичь и золота нашего чарта. Помочь в этом можете только вы, композиции, друзья, если будете чаще заказывать ее в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Уже завтра, в пятницу, составим список 10 лучших песен недели. Не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача» в 19 часов по московскому времени.

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это

0: Так, всего одна встреча стала для героя мхита Вячеслава Малежика на радиодаче решающей. На ней он решил, что не может жить без своей попутчицы. Но как часто это бывает, по-настоящему влюбляясь, на пути двух сердец встают самые разные проблемы. Иногда семьи разлучают пару ввиду вражды, как у Шекспира. Иногда графики совсем не сходятся, а порой дороги лежат в кардинально разные точки на карте. Ей в Париж, ну а ему до Луговой. Мхит о невозможности любви слушали в финале часа на радиодаче. Далее куда более жизнерадостные песни нас ждут. Не пропустите композиции Дмитрия Маликова и Таисии Повалий на радиодаче совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радиодаче.
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь.
2: На радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную Падди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. А также пожелать всей нашей команде «Да-19» отличного дня. И всем привет. И хочу поставить...

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поручил продолжить совершенствование системы цифровой маркировки «Честный знак». Она позволяет отслеживать путь товара от производителя до конечного продавца, а также защищает покупателей от контрафакта. С помощью маркировки можно получить данные о составе и свойствах продукции. Код невозможно подделать или скопировать, он выдается только аккредитованным компаниям. Владимир Путин подчеркнул важность этой работы и необходимость дальнейшего развития системы. В России участились случаи мошенничества, связанного с утильсбором на автомобиле. Злоумышленники предлагают водителям помощь в возврате уплаченной суммы за 10-15 тысяч рублей, объясняя это наличием лазеек через Евразийский экономический союз. Как пояснил депутат Госдумы Валерий Селезнев, схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта, никаких законных способов вернуть сбор не существует. Единственный случай, когда это возможно, вывоз автомобиля за пределы Российской Федерации навсегда. Продажа старой машины с покупкой новой такого права не дает. Депутат призывает автомобилистов не поддаваться на уловки мошенников. На Дальнем Востоке разрабатывают интеллектуальную систему для борьбы с лесными пожарами. Проект объединит беспилотники, сенсоры и спутниковую связь, включая передачу данных даже под кронами деревьев. Новая технология позволит обнаруживать возгорание за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа. Это критически важно для региона, где ежегодно происходит множество лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. В связи с перебоями в работе интернета в России зафиксирован рост спроса на бумажные карты. По данным ТАСС, объем продаж увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим на рынке выявилась нехватка профессиональных картографов. Для решения проблемы привлекаются студенты и выпускники профильных вузов, организуют стажировки. Специалисты отмечают, что квалифицированные кадры сейчас востребованы. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет Полина Гагарина с песней «Обезоружена».
0: Прямо сейчас.

0: вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ношу тебя, ношу тебя, ношу
1: тебя, ношу тебя. Дабы не навредить психике мужчин, прерву Катю Лель на радиодаче. Не будем знать, что она сделает со своим любимым мужчиной ночью. Это действие еще и в рамки Уголовного кодекса не очень хорошо вписывается. Лучше, конечно, любимых людей любить, а не кушать на поздний ужин. Хотя и такое желание, согласитесь, порой возникает, когда чувства сильно захлестывают. Продолжим узнавать много нового в отличных песнях. Друзья, скоро послушаем работы Артура Пирожкова, группы Дема и Алсу на радиодача.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге завтра обещают дождь, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22. Хорошо там, где есть радиодача.

Весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Сами себя хорошие клипы не посмотрят. Для этого требуетесь вы, друзья. На правах рекламы поделюсь. Каждое воскресенье в 9:30 на Муз-ТВ вас ждет дачный плейлист «Радио Дача». Шикарная подборка клипов для отличного настроения. Еще возможность отправить свое послание в эфир, как это сделала Регина. Она поделилась своими делами. Написала, что плейлист хорошо подходит для готовки. Овощные манты получаются шикарными, написала Регина. Каждый найдет себе любимое занятие, если в динамиках играют классные песни. Включайте Муз-ТВ в воскресенье в 9:30. Смотрите дачный плейлист «Радио Дача», категория 16+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: если все так, как описывает Надежда Кадышева в хите «Золотого кольца течет ручей» на радио «Дача», значит, два этих влюбленных человека должны быть вместе. Она ничья, и он ничей. Весна кругом, чувства прямо-таки друг к другу расцветают. Ничего этих двух влюбленных не должно останавливать. Разве что погода, да и в том случае, если они решат отправиться на прогулку. Легендарные песни. Завершаем очередной музыкальный час на радио «Дача». До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент», а также хит группы «Республики». Всем отличного завершения дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
13: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: С Greenlife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
23: Самый лучший день заходил вчера.
24: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
24: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
0: Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала.
0: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
4: Любовь сильней пророчества. Не

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я с Ангарска, Иркутской области. Хочу послушать песню «Натали». И всем передаю привет. Всем родным, близким и друзьям. Я вас люблю, радио «Дача». Спасибо большое.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: В вузах Франции ввели комплексные обеды за 1 евро. В России сокращается производство лифтов. Театральную улицу Калуги сделают пешеходной в случае победы в общегородском голосовании. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В вузах Франции ввели комплексные обеды стоимостью в 1 евро. Ранее льготное питание распространялось только на студентов, получавших госстипендию. Таким образом, студенческие профсоюзы выиграли многолетний спор у правительства, которое выделило на реализацию меры 50 миллионов евро. В России сокращается производство лифтов. Как сообщает газета «Коммерсант», сейчас заводы загружены примерно на 2/3, и ситуация продолжает ухудшаться. Среди причин негативной динамики называются нехватка денег на замену старых лифтов, дорогие кредиты, недоступная ипотека и сокращение строительства нового жилья. Производители также сетуют на конкуренцию со стороны Китая. Театральная улица станет пешеходной до стрелки второй аптеки. Сейчас проект благоустройства центральной магистрали лидирует в общегородском голосовании. Как сообщили в Общественной палате региона, в случае победы в опросе на улице произведут замену теплотрассы, а также осуществят перепланировку площади перед театром. Кроме того, предусмотрена работа по озеленению. После этого театральная станет пешеходной на отрезке от Суворова до Дарвина. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 34 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра в городе пройдут дожди, а температура опустится до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: танцевали свой первый танец на свадьбе под хит Авраама Руссо, который мы слушаем на радиодаче в эти минуты. Не счесть, друзья. Я уверен, композиция остается актуальной и сейчас под нее время от времени кто-то кружится на этом празднике любви. Пусть так продолжается всегда. Я уверен, песню уже можно назвать легендарной. Таких хитов и далее у нас будет немало. Послушаем композиции Владимира Преснякова, группы «Гости из будущего» и Ани Лорак на волнах радиодача. Всем отличного вечера.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
3: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Просто шоу, это о нашем звездном «Назад в будущее». Это настоящая машина времени, которая отправляет нас в самые разные эпохи. Завтра в гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому придут солисты группы «Добро». Иван и Миша расскажут, где можно увидеть граффити в их честь, какие сюрпризы они делали для фанатов, а также при взгляде на будущее послушаем отрывок их новой песни «Море, привет». Не пропустите выпуск звездного шоу «Назад в будущее» в 17 часов по московскому времени. Времени на волнах радио «Дача».
1: Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в «Кровсор». Здесь и производство.

0: и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
0: Помогут! Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Котлеты мясные московские 100 граммов 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок!
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
6: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
7: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: вот и все, в корне не подходит. Наша весна, можно сказать, только начинается, и стартует она сразу с летнего какого-то настроения. Всем из столицы отправляю лучи солнца, тепла, погоды, которая напрочь отбивает желание работать, зато появляется желание бесконечно долго гулять, желательно с человеком, без которого жить не можешь. Пусть вместе с природой расцветают и чувства в вашем любовном союзе, друзья. Только что на радиодачу слушали хит Татьяны Булановой. Скоро ждем рубрику «Удачный момент», а также песню «Славы» здесь в эфире «Радиодача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радиодача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По

0: Дача. Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
13: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Подробности на tixfly.rf.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
17: Растения балуются? Всыпем по полной. Удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
21: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хочу поздравить своих безумных классных подруг Лавренко Елену, Баранцеву Елену, нашего друга Коляна. Шикарным вечером. Я обожаю радио «Дача». Хочу заказать

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Новости.
4: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России участили случаи мошенничества, связанного с утильсбором на автомобиле. Злоумышленники предлагают водителям помощь в возврате уплаченной суммы за 10-15 тысяч рублей. Объясняют наличием лазеек через Евразийский экономический союз. Как пояснил депутат Госдумы Валерий Селезнев, схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта, и никаких законных способов вернуть сбор не существует. Единственный случай, когда это можно сделать, — вывоз автомобиля за пределы Российской Федерации навсегда. Продажа старой машины с покупкой новой такого же права не дает. Депутат призывает автомобилистов не поддаваться на уловки мошенников. В связи с перебоями в работе интернета в России зафиксирован рост спроса на бумажные карты. По данным ТАСС, объем продаж увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим на рынке выявилась нехватка профессиональных картографов. Для решения проблемы привлекаются студенты и выпускники профильных вузов, организуют стажировки. Специалисты отмечают, что квалифицированные кадры сейчас востребованы. Сегодня в России празднуют День радио, профессиональный праздник специалистов в области радиосвязи, телекоммуникации. Его отмечают дикторы, сотрудники радиовещания и компании беспроводной связи, военные связисты, студенты и преподаватели радиотехнических факультетов, а также радиолюбители. Праздник приурочен к событию, которое произошло 7 мая 1895 года. В этот день выдающийся русский физик Александр Попов продемонстрировал первую в мире искровую беспроводную приемно-передающую радиосистему, способную надежно обмениваться информационными сигналами. Изначально прибор создавался как грозоотметчик для регистрации приближения грозы, но фактически стал первым радиоприемником. Официальный курс доллара на завтра составляет 74 рубля 62 копейки. Евро будет стоить 87 рублей 89 копеек. Это все новости к данной минуте. Новый час откроет Стас Михайлов в композиции «Без тебя».

0: мечтам всех влюбленных сбыться, расставание со вторыми половинками совсем скоро закончится. Тому весьма основательно способствует завершение рабочего четверга по столичному времени. Тем, кто уже в пути домой, шлю большущий привет. Не забудьте перед сном, если погода позволит, хотя бы полчасика прогуляться по какому-нибудь парку, насладиться этой шикарной весенней обстановкой и вдохнуть ароматов черемухи, конечно же. Ну а тот, кто волею случая еще трудится, спешу напомнить, с любимой музыкой время бежит куда быстрее. Скоро послушаем композиции Feist Family Андрея Державина и Натальи Гордиенко на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: раз-два исправит настроение дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Каждое воскресенье в 9.30 вас ждет шикарная подборка летних клипов для отличного настроения, а еще возможность отправить свой дачный привет или полезный лайфхак прямо в эфир. Для этого во время трансляции сканируйте специальный QR-код и делитесь своим настроением со всей страной. Самые интересные сообщения прозвучат еще и в эфире «Радио Дача». Пока же предлагаю вернуться к нашей основной функции, к ознакомлению вас с лучшей отечественной музыкой. Скоро на «Радио Дача» Кармен и Николай Басков.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кровсорг. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда?

0: Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Котлеты мясные московские 100 граммов 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
2: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
8: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
9: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Шикарный хит «Кармен» завершает очередной музыкальный час на радиодаче. Песня «Чио-Чио-Сан» вроде бы с такой трагичной историей, но слушается будто танцевальный хит. Умели ребята сочетать несочетаемое. А благодаря радио многие такие песни стали известны миллионам. Сегодня мы празднуем свой профессиональный праздник, День радио, не могу об этом не сказать. Ваши поздравления всегда ждем в рубрике «Удачный момент». Мой эфирный праздник на сегодня завершен. Я с вами прощаюсь до завтра. Оставляю в компании Сергея Черноусова. Отличного завершения четверга вам в ритме любимой музыки, музыки радиодача.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радиодача.
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на радиодача.
3: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
13: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
22: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
23: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
24: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
25: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
26: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
27: 26 сентября 2026 года.
28: Москва. Лайф-арена.
27: Большой фестиваль.
28: Удачные песни.
27: Михаил Шуфутинский.
28: Шаман.
27: Группа «Комбинация».
28: Сергей Лазарев.
27: Андрей Державин.
28: Группа «Винтаж».
27: Ольга Зарубина.
28: Григорий Лепс.
27: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
28: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Благовещенска, Амурская область. Очень рада, что я дозвонилась первый раз до вас. Хочу всех поздравить с майскими праздниками. Хочу заказать песню «Руки вверх». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
6: В Амстердаме запретили публичную рекламу мяса. В Рособорнадзоре назвали список вещей, допустимых для использования на ЕГЭ. Скверы и парки Калуги обработали от клещей. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Амстердам стал первой столицей мира, где запретили публичную рекламу мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Нововведение, по мнению городских властей, поможет снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями. В Рособорнадзоре страны назвали список вещей, которые можно взять на ЕГЭ. В зависимости от экзамена школьники могут принести непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, географические карты, таблицу Менделеева и химические справочники. В свою очередь, в Минпросвещение предупредили о недопустимости слова «айтишник» на ЕГЭ. Ведомство рекомендует заменить его синонимом «IT-специалист». Скверы и парки Калуги обработали от клещей. Акарицидные мероприятия проводятся в городе на ежегодной основе, весной и осенью. На данный момент городские службы провели обработку 23 общественных пространств площадью свыше 30 гектаров. Специалисты отмечают, что для обработки используют только сертифицированные препараты, которые не представляют опасности для людей, животных и растений. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 34 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра в городе пройдут дожди, а температура опустится до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: делить можно все что угодно и каждую неделю на рабочие выходные дни. Весенний сезон также на пасмурные, солнечные, теплые недели. А еще, конечно, по ночам свою постель с любимой второй половиной, что, собственно, многие делают. Также своим близким, родным можно адресовать горячий привет в нашем эфире и уже в любое время. В финале часа рубрика «Удачный момент». Если сейчас вы вместе, звоните по телефону 8495-995-2555. Ну и мы также с вами через короткую паузу слушаем песни Кайметова, Андрея Губина, Ани Лорак и многие другие в эфире «Радио Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Летняя новинка Кайметова в эфире «Радио Дача». Яркие любимые хиты и такие прекрасные теплые воспоминания сезона. Хотя и сейчас, в разгар весны, также есть масса удивительных событий. У одних это может стать начало отпуска, у других – переезд. Кто-то женится, другие выходят замуж. В общем, в любое время есть чему порадоваться и, главное, поделиться своим отличным настроением на всю страну. Вот для вас специально в финале часа рубрика «Удачный момент». А всем нам через короткую паузу хиты Владислава Агафонова, Нюши, Ирины Аллегровой и многие другие.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
3: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: загородных участках, точно есть чем заняться, дачный сезон наступил. А вот как провести его на ура – большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача и Муз-ТВ» – «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Николай Лосев написал, что у него день рождения, и он очень скучает по даче и бане. Вот, кстати, хороший вариант, где и как отметить свой праздник. Мы на 100% поддерживаем данный вариант, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы

0: момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: Реклама. Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением.

0: 0+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Как пищуте, челокнешки!
15: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
18: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Людмила. Звоню из города Ишим Тюменской области. Хочу пожелать всем хорошего, отличного настроения и заказать песню Тимура Темирова «Моя женщина». Привет хочу передать сыну, дочери, родным, близким, любимому мужу. Спасибо, радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.ру.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

Радио Дача. Слушайте 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я бы, я была бы...

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

0: рамки розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.